сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

из твоей губы опять. Я снова тебя завалил, меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

Ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: Я не могу тебя забыть, Дарья, Дарья. Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саням твои усны, а то на

Снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство. Эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.